0: «Знай наших».
1: Ты слухаешь? Ты слухаешь? Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Пятница.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Знай наших.
2: Наше радио.
1: Наше радио.

0: Ты слухаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: В моих кошельках.